0: все наверняка
1: coming.
0: И ждут день за днем, то теряя, то путая.
1: Yes.

0: кто ответит мне, что
1: закреплено?
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных я найду

0: Ты воин света, который остался.
1: Геймбой. Геймбой. Backpack.
0: С победы вернулся.
1: Game door. Game boy. Game boy.

0: existing anal. Dick fingering ass. Dungeon. Fucking latex glove.
1: Трудился.
2: И твой
1: его хорошим

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: и кто-то на но мы в ответку зашел из налива закинул 8 литров семена. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: него поймали... Опять прогнали...
1: Six hot loads. Fisting anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh yeah.
3: Do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим...
3: Next door.

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Люб. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

Когда не проснется, что будет в моей голове? На похоронах смогу ли что-нибудь сказать? Ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: и пронесу.
1: Во всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Ведь вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не пять. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фрукты. Вы как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит потом? С мой дождем. Когда

0: follow. I wanna feel you long.
1: Можешь даже
0: so deep.
1: Зачем копить?
0: Yeah.
1: Зачем
0: hot sex.

0: Sex, bondage, gay website.
1: Я же член своей круга, словно многие. Тоже
2: bad cock.
1: Называя как
2: семен.
1: Нарушителя.
0: Dungeon master.
1: Убирата. Как угодно. Тоже есть свои.

0: website.
1: Постой и мне найти.
0: Gay-sex.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Tactic.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Gay-sex.

0: long latex glove.
1: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит, вот что значит настоящий.
1: Slave.
0: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит, вот что значит настоящий верный.
0: Slave.
1: Yeah.
2: Мы.
0: Just lube it up.
2: Пип-пип.
0: Do anal sex.
2: Не разлить.
1: Hot loads.
2: Шутят.

0: leg?
1: Suck some dick.
2: Кому-то трудную минуту, вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Thank you. God bless. God bless.
4: I'm an artist. I'm a performing artist. I'm writing for people to put their lives in. Your deep, dark fantasies. Change my whole entire house into a dungeon. Dungeon master.
5: Full master.
6: Swallow.
5: Still coming.
6: Dungeon house.
5: 100.
6: Fucking coming. Full master. You ain't no
7: faggot.

0: где под криками
1: Boy Next Door,
0: Люцифер, управляй полетом
2: The Seaman
0: Dark Hole
3: Dungeon Master.

0: войны.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет свою благодать. Наши павшие. Наши...
2: So horny.
0: И небесные.
3: Gary.
0: Так давай!
4: Dark Hole.
0: Играй!
1: Dungeon Master.
0: Свои поднимай! Поднимай легкий взгляд!
1: That car.
0: Наше русское! Так давай!
4: Dark Hole.
0: Играй!
1: Dungeon Master.
0: Свои поднимай!

0: Cock. Cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит. Но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется. Счастливый билет. Лонг.
3: Офигенный
0: как?
3: Но так мало. Сколько не
2: спанкинг.
3: Но не
2: спанкинг.
3: Держи. Теплеток говорил.
2: Мастер.

0: come shine.
1: Look at
2: this.
0: Yes. Come shine.
1: Look at this.
3: Поднимем бокалы семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы...
4: Master.
3: Смотрю наши старые фото и честно мне хочется...
4: Coming.
3: Счастливый билет.
4: Fisting.
3: Anal.
4: Coming.
1: Голуб.
4: Come shine.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет, не урожай, я будто во сне.

Kano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Любит меня, Друг мой, не отрекайся от anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal.

0: Заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Coming. В лицо совсем забыл. Это не повторится ровно через. Но ты же знаешь,
1: fucking
0: ведь мой приход последний.
1: Sex.
0: Это разбитые
1: two fat cops.

0: от больших.
1: Boy next door.
0: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
0: Там другие люди.
2: Fuck you.
0: О которых совсем не поют, не снимают про них.
1: Sex.
0: Ведь они не в формате.
1: Bondage, gay website.
0: И не пишут про них.
3: Letterhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
4: Билли Харрингтон.
0: В барах они не бывают. И в соляриях...
1: Don't do anal.
0: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
1: Dungeon.
0: Культуру. Не сидят в контактах...
4: Нико Долга.
0: Они...

0: Бестер.
1: Был данжен.
0: Порвали сети фонарей.
1: Банды.
0: Касались ролики по полной отрываешь.
2: Платформе.
0: Сами.
1: Да,
0: да. Дай-ка
1: складывай.
0: Милый.
1: Сомнать свои могилы.
0: Ну, на

0: Дюэйно.
1: Он всегда любил.
2: Сакшен.
0: Фолк-маттер.
1: Помогло.
3: Симен.
4: Агет.
1: За полчаса сожгло. Но в ночной
0: Эндонжен
1: кто-то рявкнул.
5: The lash of the spanking.

0: скоро. Надо только будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
1: Loop it up.
0: Я
1: stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: I'm fucking coming.

Чиж Гачи принтами в СНГ только в магазине Poser Store. Ссылка в закрепленном комментарии. Okay.

0: как-то странно, мне не хватает
1: воды.
0: Эй, ладочка, если она пришла, то тут же
1: поплавно
0: прожарит лицо, какие-то гадости. Я держу свой двор закрытый, чтобы стучалась она перед тем, как войти, чтобы не оказалась она той, но давно забытой, которой не

0: там называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming, $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming, $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Парикмахер, дядя, подстриги подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming.

0: my ass.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой.
2: Парикмахер гадов, постриги
0: my ass.
1: Под нолик, подстриги
0: my ass.
1: Под нолик,
2: колдбой.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане

0: Gay hands. Gay hands. Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих
0: gay hands.
1: Все в твоих
0: gay hands.
1: Даже...
2: Shit.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя сила.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
1: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spank.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

пацанский мур. Не обессудь, но ты пану. Когда протянул, все мои делают.

0: Чаю. Latex Club.
1: Ко входу в недра всепогодного.
0: Gay Bondage.
1: Пишу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам.
2: Billy Harrington.
1: Я знаю точно, растает
0: Dick.
1: Тише полночный.
0: Deep anal finger stick.
1: И рыжую теплую от.
0: My cum.
1: Позябший
0: придет. Fat cock.
1: Какой-то уличный остряк приклеил объявление. Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычных так неожиданно вмешался.
0: Boy next door. Gay website.
3: Master.
1: И врачи.
0: Performance artist.
1: Биткачи. Стихийный.
0: Bondage sex.
1: Теперь одна семья. И только бойки. Похожи на.
0: Full master.
1: Band.
0: Finger.
1: Улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает
0: Dick.
1: Тише полночный.
0: Deep anal finger stick.
1: И рыжую теплую.
0: My cum.
1: Возявший придет.
0: Fat cock.
1: Мы знаем точно, растает Тише полночный.
2: Harrington.
4: Rip the skin.

0: Fisting. My car.
1: Boy next door.
2: Так похоже. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной, но у нас
1: gay party.
2: Впереди.

0: slave, and a stick finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
2: Красивых пэкакс будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Анаки.
4: Билли Харрингтон.
5: Казуя.
6: И Стив Рэмбо.
1: Великолепная.
7: Гей парк.
1: И
7: Дарфолд.
1: Суровый бой ведет.
8: Хот бондич гей.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. And a stick finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.

0: Знаешь, я не понимаю, как можно с Boy Next Door, так называемый, залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Swallow cum. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты do anal? Что такое? Bad cock.
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на dick. И после того, как я опустошен, bad cock. Я ощущаю, что будто мне все делают. Но все равно испытываю чувство. И я хочу просто спрятаться от тебя.

0: cum. Черт ты, my cum.
1: Я сажусь за yeah. Увожу тебя. При чем тут
0: my cum?
1: При чем тут
0: my cum?
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

0: за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих
1: 300
0: остановленный кого-то ждет.

0: Далеко.
1: Boy next door.
0: Скакала в поле.
1: Magnificent cross-state.
0: Легко.
1: Сак.
0: Легко. Не догонишь.
1: Dungeon Master Van Dark Holmes.
2: Бандуется, да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно. Но в жопе.

Мне завидуют, верните не могут ебать так, как я. Крысы завидуют, боятся. Порву ваши жопы раз и на... Фантуюсь на... Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом, и мы заодно, но... В жопе...

fucking coming. Слева била справа тяга. Загадал желание. Порвал тях бамбус. Взорвал кака. Я катаю. Нам не лучше. Хочите. Хочите.

0: Ну, раз его смотрите, передо мною
1: D-Dark.
0: Я думал, это
1: gay website,
0: Fullmaster,
1: блять, Latex Club.
0: Ну и схватил ее за
1: penis
0: и охерел, живая.

0: Master.
1: Я помню цены, помню, как начальник субботы
0: party.
1: И мне до сих пор в кошмарах приходит сэмпл мелодии, что вечно играл в центре.

0: Rastafarian.
1: Boy next door. Attack.
2: Anal turns me on.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
4: Как приятно.
0: Fucking slay.
2: This thing, your ass. Gay boy.
4: Шоколадное.
2: Gay semen.
4: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum. Gay boy.
0: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
5: Gay boy.

0: где каждый
1: boy next door,
0: где также ночью синей струится луны, но нам с тобой
2: the semen
1: is keyboard.

0: acting. After 102 auditions and small parts, you know, I decided, you know, master.
1: Таким же, как и я. Уйдет не слышно, пока весь
0: дунжен спит.
1: Anal.

0: thing.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
2: Slash.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: Master.
1: Птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется.
0: Boom.
1: Ему не удается.
0: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: door.
1: И все ждут.
2: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass.

0: slaves.
1: Fuck you.
2: Finger.
1: My ass.
0: Вперед,
1: come. Назад. It's bondage gay website.
0: Просто сбросил я. Словно
3: six hot loads.
0: На стыках.
1: Fucking deep in ass.
0: Бивает.
1: Dick.
0: Ты поймешь, как...
1: Fucking coming. Full master.
0: Где...
1: Fucking.
0: Где карьера, где...
1: Sex.
0: И как...
3: Oh, oh yes.
0: Как обманчиво.
1: My ass.
0: Сколько...
1: Come.
0: Сколько...
1: Suck.
0: Сколько...
1: Семена. Fisting.
3: Fuck.
0: И как мало.
1: $100.

0: bad cock.
1: Master horny.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
3: He's lazy.
0: Yeah. Boy next door.
3: He's lazy.
0: Boy next door.
3: He's lazy.
0: Boy next door.
3: He's lazy.
4: Куда они все смело идут, я им всем объявляю.
5: Fuck you.
0: Bondage master.
4: Передо мной считай, что он уже.
0: Okay.
6: Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
6: Fisting. Может быть, все потому, что
0: shit and bombs.
6: Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
3: Fucking slaves.
6: Будь я даже
0: maggot,
6: я вас априори выше.
3: Fucking slaves.
6: Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
6: Джин, а я Аладдин.

0: com. Mask,
1: weed,
0: latex glove, fisting, latex glove,
1: .com.
0: Mask,
1: weed,
0: latex glove, fisting. Latex glove.
2: Some dick.
3: Тянешь свой рот, что шуршит и близкий твар, шут полоски, как всяк близкий, так свой
0: Master.
3: Принский долгий тянется
2: дик.
1: Fuck you,
3: bondage master.
2: Dick.

0: Так, поиграли в Джефром и хватит. За Николая.
1: Master. Они двумятся, давно не едет нужно.

0: good ass.
1: Выбирайте просто
2: Фанслей.
3: Мастер.
1: Из раза в раз ты задаешь вопрос, кто сильнее, чем кто древнее, чем
2: мастер.
1: В чем мастерство?
2: Так.
1: Я пьяный в бане, затираю первокурсницы про апокалипсис.
2: Фактически
1: как
3: Фанслей.
1: Феноменально как
2: гейли.
1: И фундаментально как стандартная
3: My ass.

крепко держит Юрамус. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную спектаками будет шопа. Уехал бой next door туда, где камер джобы. Синик от медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями. Бандыч, парни в темную подворотню, заводя эту катюку новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружи. За ночь заваленная сукропами. Я на мое тело сотрудница. И я

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семен.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках моих.
4: Home master. Home master.

0: для семени.
1: Бронзовый лето свет. Воздух танги смешался с запахом. В объятиях крепких. Белый цвет. Вкус
0: Бэдкак.
1: Терпких.

0: Я шоколадний.
1: Мягкий.
0: Я ласковый.
2: О, мастер.
0: Я горний. На все сто. Пока здесь рулят МС. Мы вам устроим
3: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master.
5: Fucking D.
6: Oh, that hurt.
7: Skibidi bit.
8: Suck
9: the sock.

0: Kick the bum. Раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть. Найти на мозги.
2: Он здесь.
3: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать,
3: our daddy.
0: Родную достать.
4: Oh, yes, sir.
0: Легко.

0: fucking coming.
1: И не выносим.
2: Dungeon Master.
3: Buddy.
1: Мы любим задуть.
2: So horny.
1: Души.
2: Любим. Fisting.
4: Ass.
2: Любим. Fisting.
4: Ass.
2: Любим. Fisting.
4: Ass.
1: И поклюши.
4: Ass.
2: Boy. Boy. Boy. Boy.
4: Ass. Boy. Ass. Boy.
0: Fuck you.
1: Покойники, покойники, покойники.
0: Fuck you.
1: Покойники, покойники, покойники. А кто увидит
2: ass,
1: тот сразу
2: убит.
1: И для кого-то
2: latex glove
1: запахнет. А кое-что мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.
2: Do anal.
1: Мы
4: ass boy, boy, boy, boy. Ass boy, ass boy.
0: Fuck you.
1: И покойники, покойники, покойники.
0: Fuck you.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой, блядь.
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ёбаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: вообще через my calm.
1: Но мы пройдем опасный путь через
0: my calm.
2: Когда сломался
0: anal,
2: когда
0: my
2: вздох,
0: oh, master.
2: Еле

0: снова finger входят бессонные, снова
1: fisting мне anal,
0: там
1: do anal master gay party.

0: бэби, еще. Вчера я был малый, сегодня я...
1: Amazing.
2: That cock.
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: Вызвал
0: врача.
1: $300.
0: Я был

0: Anal.
1: Fisting.
2: На нас тебе сошла благодать.
0: Gay Marty.
2: Может.
0: Бонслэр.
2: Стица. Как жаль, что мне так хочется.
0: Сяк.
3: Да, да.
4: Это мечта.
5: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сяк.
2: Чистица.
5: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сяк. Anal.
1: Fisting.
2: Как жаль, что мне

0: tak, są tak, tak.
1: По рукам телефон, во все голоса говорит Fuck you.
0: With a cock in my ass.
1: В рукаве и перчатки в карманах шепчут
0: Are you the US done enough? It's my car.
1: Но странный звук зовет
0: Dungeon.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House
0: Fogos. И наши
1: Pontification.
0: Пускай пройдет на Гаки, горы мы
2: и
3: Синен
0: горьких нет,
2: как
0: нет там им
1: performance artists.
0: Как Никит из высоты вам ждем.
4: Привет!
5: Так строго не получается не под
1: мастер
5: косить.
1: Anal not so.
6: Это ж просто голимая попса.
1: Stay.
6: Ты больше не андеграунд.
7: А чё, если ты теперь реально Серёг?
8: Гей. А Серёг?
1: Гей.
8: Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
9: Fucking slave.
8: Сраная.
6: Сделано качественно, но все равно.
8: Shit.

0: cock.
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
0: Ну а теперь
2: дом
0: закрыто. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
3: Slaves.
0: Говори.
2: That turns me on.
0: А я в ответ.
3: Come back here, guys.
0: Попалит заживет. Попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.
2: This

0: Dungeon Master.
1: Sag das то, что видели.
0: Come in.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Hot load.
1: Не Семен. Припаста. Да и ты не летица.
0: Dark hole.
1: Ой, это что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый третий, второй Париж. Этот
0: гей
1: дышит. И мне не очень то родное мне.
0: Backup.
1: Не переняйте, даже не пережить. Это хочется мне что-нибудь родное. Загинешь на
0: penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Это язвы, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, как звездопад отлив.
0: Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что забить и
0: достать.
1: Как
0: Dungeon Master.
1: Сяк. Да то, что видели.
0: Coming.
1: Бежать то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забить это.
0: Assisting.
1: Бежать, как быть.
0: Dungeon Master.
1: Сяк. Да то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Не цак, не стыкнет. Не
0: блюб,
2: не
0: do anal.
2: Крошено. Не цак, не стыкнет. Не блюб, не
0: do anal.
2: Крошено. Не цак, не стыкнет.
0: Не блюб, не do anal.
2: Крошено. Не цак. Не стык.
1: Fuck you!
0: Любит Dungeon Master.
1: И даже кажется, что
0: смотря
1: плевать, да оно далеко не...
0: Coming!
2: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики делать
0: гей. Sex in bondage, anal party.
1: Надо делать
0: гей.
1: Ты пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивая тучек.
0: Bombay!
1: Никто бы не смог, не то что...
0: Fuck!
2: Suck dick.
1: И не то что...
0: Suck
1: даже...
0: Stick.
1: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
2: Семена.
1: Внутри.

0: это хотя бы
1: Dungeon Master.
0: Чтобы, как они, чтобы не быть
1: устали,
0: убивал
1: дешевым
0: алкоголем смоли. А как еще тут быть?
1: So horny.

зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: Dinner in ass.
1: Хочу Warning. Глядеть на капризное
2: сообщение.
1: На небесную
3: чушь.
1: Пора ты улыбаться, когда
0: Don't do anal.
1: Нерожденный
0: Gay.
1: Сын,
0: Gay.
1: Будто я ему рад. Но я просто
0: hey, no.
1: что-то

десанте, корнями вырвут голову. Ебануты на голову, ударил в голову. Десанте, корнями вырвут голову. Hello, Rich, Rich, fucking Morty. Sorry, password, come shaft.

0: fucking coming.
1: Нет нигде. И что нам делать?
2: Huh?
1: Быстро и мед.
2: Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you.
1: Быстро и мед.
2: Fuck you, get your ass back here.
3: Czar for what?
4: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
4: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
3: gay, wee-wee.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
2: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex,

0: Подожди, а откуда Дэк знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon
2: какой-то
4: семен
2: и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: Давайте. Нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались.
3: An ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес.
3: Yeah.
1: Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Дэк?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую.
3: Fisting.
1: Я до утра играл.
3: It was Dick.
1: Неделю. Ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все
3: penetration
0: прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: game? Sex.
0: Не, мне нечего вспоминать.
3: Dick.
0: Растеряется, когда узнает, какая серая и уебищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
5: был
2: первый, о ком я подумал.
5: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней.
5: Ой.
2: Говорил эти...
3: секс-парти.
2: Были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: секс,
2: он перестает быть
3: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
3: anal.
2: Если постоянно переживать этот
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.

0: А местные не любят играть и не умеют лепить снежную
1: Бэг.
0: И не будет шопа. Уехал
1: бой next door
0: туда, где камер джобы. Синий, как медный купорос, куда синий, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями. Сверну в темную подворотню, заводя эту
2: катюку
0: новогоднюю. На подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодную.
2: Как
0: уснуть? И снежная будочка.

0: сегодня точно не
1: Brother.
0: Знаю, будем до утра
2: Hot sex
0: Тебя греют мои
2: Dicks, gay sex
0: Так красиво поднимай
2: Fingers
0: В воздух Летела с хайпа
2: Как
0: Солнце уходит
2: Next door
0: Кто

0: я хочу поменять. Стеной
1: бег.
0: Мы снова
1: так,
0: пока весь город. Я знаю одно. Просто обещай.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще.
1: Так.
0: Буду новой
1: spanking
0: ждать и скучать за блеском.
1: Ass.
0: Будет все, ну а пока.
1: This thing is $300.
0: Двух поставим на все. И соседи не спят, кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите.
1: My cum.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.
0: Звук.

0: Чувствовать много. Лежать на песке или прийти уже все-таки к боли, не стесняясь. Хочу глядеть на капризное
1: suction,
0: на небесную пора. Порады улыбаться, когда нерожденный сын, будто я ему рад. Но я просто...

0: куда ни попадя, или
1: do anal
0: путем заполнять
1: anal
2: семена
0: или покинуть
1: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда
1: in my ass.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: 300 bucks.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, get something.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
1: Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.

0: кинулась ко мне, а после пердонул, сказал, стоял я в шоке 3 часа, но Симен я не fucking call, сказал, что это
1: we really do you like what you see?
2: Мы ебали
1: fucking
2: nice. А ты
1: from master in my ass.
2: Как не

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот те натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spanky.
0: Но не будем, главное все
1: like и я...

0: Не совсем. В больничке корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Семен
0: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: 100 баксов.
1: Если будут

0: умел.
1: Мы будем действовать
0: совместно,
1: Майк, на местности.
2: Стопудово это должно было случиться. Басты с улицы, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим слово.

0: корнями вырвут голову. Ебануты на голову, дарила в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello? Rich Huckin' Morris. Sorry. Password. Come shaft. Fits.

вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть. Однажды он.

0: Я желаю вам, чтобы в этом новом году у вас все было по-новому.
1: Time.

0: dungeon.
1: Теперь не берут так друг у друга по несколько дней. Этот вопрос я задаю всем. Верь или нет, все мы вышли из шутких советских континентов. Где пара, если не разведена?

0: interesting. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger. Interesting. Ass.
1: Только я твой.
0: Dick.
2: Semen.

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: coming.
2: Мужчины. Это мужицкий цех. Аллилуйя,
0: this
2: мужиков. Эй, эй, мужицкий цех. Аллилуйя,
0: this
2: мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
2: С неба
0: coming.
2: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий
0: секс.
2: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Очень разные мужики,
0: камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey, hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков.

0: Russia.
1: Doubly a manchuk,
0: вечный... Warning coming in my ass.
1: Стою, сломала я голову.
0: Massa.
1: Сложная задача, слишком много...
0: Coming in my ass.

0: свой прощальный
1: песню
0: на последней парте. Наш волшебный
1: бой next door.
0: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

0: сердце медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного.
1: Thank you. God bless. God bless Nico Nico Dobra.

0: Master.
1: Semen.
2: Солнечный свет уже купается.
1: Semen.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.
2: $300. Машется манчево.

0: boy next door. Fisting you.
1: И потом напнёт, а потом начнёт.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Открой Next door. Посмотри. Есть в мире столько, Dungeon. Которых еще не ты. Беги от
1: Master.
0: Спасай свои. Живи, люби, люби, живи. Открой
1: Next door.
0: Посмотри на
1: Dan.

0: Sure.
1: Man.
2: Assisting Mr. Ackworth.
3: И когда-нибудь трубку возьмешь, я совершенно не хочу
2: умереть.
3: Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается, вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
3: Или, не дай бог.
2: Billy.
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Assisting is $100.
3: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить
0: заказ.
1: Власть в раз
0: резит.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door,

0: Harrington.
1: Говорите,
2: берегите Билли.
3: Плетено.
4: Террор, церковь,
5: казино,
4: картели,
5: дом на
4: темно, где всей этой системе
5: не
4: жили денег за
5: концерны
4: делают патент на
5: Latex Love.
4: Здесь не понимая категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик. Master.
1: Бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: На краю осознанные сны.
0: Gay sex.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Latex love.
3: Fat cock.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon house.
1: Не видать.

0: легион, все переплетено.
1: Требует
2: бой на дуа.
0: Стреляться ли мы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
3: семен
0: токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит.

0: finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon.
1: Ведь у нету. Не прошло пяти минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу
0: семен. Latex glove.
1: Я трахал.
0: Ровно 100 fucking times.

0: Коля на бите.
1: So horny.
0: Yeah. Трюлями за год.
1: Yeah.
0: Без охраны. Дам пизды даже без
1: нахуй.
0: Денег много я.
2: Dark hole, dark hole.
0: Нахуй выкинул
1: диплом.
0: Разношу
1: your arms.
0: В хлам. Yeah.

мысль, что империю не строят на воде. Руки в... Эти мальчики спорят, кто тут... Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый в топ-чарте с ума. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка. Справа, слева, и ты знаешь мой... 300 баксов.

Дупает, будто пятикан, дроп на мне мобильный костюм. Это бандит, барби, как бандане, вся моя. Семен. Я поебал, съебал, будто мастер. Свалла.

0: Ведет себя так, как мне надо. Либо она сразу.
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая.
1: Artist.
0: Тебе не платит.
1: The main